0: Алло, я
1: Full Master.
0: Ролик не мое. Смотрите-ка, меня даже почти не берет. Пора домой.
1: Gay party.
0: Не льет кто-то.
1: Swallow.

0: так.
1: Оказалось, очень поздно понял я, что ты давно уже не май, что ты давно уже
0: do anal sex.
1: С другим, с каким-то
0: horny dungeon master.
1: Молодым, и то, что дарит он тебе,
0: 300 bucks.
1: И то, что
2: think that talk.
1: Давно уже
0: your ass suck my dick.
1: Мои лучшие друзья тебе, наверное,
0: fucking deep.

0: несут.
1: Семен. Boy next door.
2: Думи папус.
0: Береги заборы, полыхает за забором. Полыхает. Полыхает. Эй, эй, моя песня корабель в рек. И через поле пекла пройдя я выйду чемпионом.
3: Spanking.
4: Gay party.
0: Поле пекла.
3: Really?
4: Full dungeon.
3: Spanking.

0: banking.
1: Suck dick.
2: Чемпион, я все люблю.
3: Boys.
2: Лучше, чем... Лучше, но ничего нет лучше. Этот образ так близок к тем, что он исполнен в моей ролику. Для влачимой повсюду со мной. Мне напомнили рой клинков. Да и сущность самой войны. Войны, в которой где куда ни глянь. Нет, не работает и не я, не тут.
1: Гей, секс.
2: Найти, но не за что вести.
1: Бой.
2: Не зачем на

Я кручу і запавши листви, і черчу себе з вічного піска. Мені манять, поэтому і ці со мною всегда. Я ведь спросил ее, будешь пить? Говорит, типа, блин, но я не спросил, что у тебя... Сука, я спросил тебя, будешь пить?

0: нам трясу на сцене.
1: Bad cock.
0: Пока премию Эмми года получает. То и то Тина два месяца множится между усобицы.
1: Dungeon Master.
0: После начала всего, но недавно озлобился. Прятки по глобусу, подо мной осыпаются.
1: Latex glove.
0: Ты оправдаешь поездку на экспериментальным перформансом. Яу, я собираю.
1: Fuck you.
0: Ты соблюдаешь.
1: Fuck you.
2: Yeah. It gets bigger when I pull it.
0: Торонто солдаут, слова будут капли. Чё мне твой Canada Goose? Они знают, что я их скорее, чем...
1: Suction.
0: Танцы в зале бюком, пока мир горит. Буэнос-Айрес, фоб, пока мир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует.

0: Ночью на улице в Турции тенью следует. Я делаю вид, что цел внутри. Эти клипы кино, МС все Рэмбо, но время такое, проблема не только.
1: Just loop it up.
0: Коня они держат.
2: Семена.
0: Честно, бро, are you ready for? Я спросил, are you ready for? Нет, пожалуй, я давно перестал ставить смайлик.
1: Fucking deep.

0: 300 бар.
1: Все художники либо...
0: Либо... Fuck you!
1: Хули...
0: Fucking coming!
1: Стадо, наш слон... Ведь он проглочен удавом. После Мартина Лютера Кинга приходит с винтовкой. Убитый политик во сне говорил мне, что это на...
0: 300 бар.
1: Уголовка моя...
0: Coming!
1: Я не могу сидеть без дела. Ты в творческом...
0: Hot sex.
1: Я в ёбаном...
0: Fucking deep.
1: Наружка в Тбилиси. Я на прошлой неделе стал...
0: Gay.
1: Два раза. В чём твою гэнгста? Вот моё в картотеке...
2: Billy Harrington.
1: Там база. Кому-то остаётся час, а кому-то везёт, выдаётся шанс.
0: Suck some dick.
1: ...ный зал, опоздать на...
0: Oh, gang enough.
1: Гуря столько, что мою каждая...
0: Ass.
1: ...требует...
0: Suction.
1: ...нас общая...
0: ...ты
1: нас общая... ...все не ждут набор моих общих фраз. Танцы за любимком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фо, Богомир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует...
0: Dick.
1: Я делаю вид, что цел внутри, Богомир горит. Танцы за любимком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фо, Богомир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует...
0: Dick.
1: Я делаю вид, что цел внутри, Богомир горит.

0: Вязкое.
1: The semen.
0: Окутало. В эти времена они перестали любить.
2: This thing.
0: Да благословит их.
2: Van.
0: И прольет на них.
2: Come.
0: Да спустится к ним.
2: For master.
0: И имя ей будет.
3: Billy Harrington.

0: наговорил нам бреда, чтобы мы от него отстали. Он же явно...
1: Не, неделю назад он был...
2: Dungeon Master.
3: Да.
2: Fat Cox.
3: В кратере. Честно говоря, будет даже странно, если все это окажется правдой.
1: Все в порядке, я его давно знаю.
2: Ben.
1: Можно доверять.
0: Ян, ты видел его несколько раз.
1: Мы много переписывались. Карин, поверь, отношения между
2: Мастером
1: и его... Вещь крайне сакральная. Доверие тут растет в геометрической прогрессии.
4: Стив Рэмбо.
0: Предлагал мне подменить ее сегодня на съемках. Так что если все это окажется...
2: Fantasy.
0: Компенсировать
2: Anal.
0: Финансовый ущерб будешь ты.
1: Зато если все удастся, ты...
2: Anal.
1: Намного больше. Купишь себе золотой вибратор и все... Гордо твои. И твои...
4: Dead.
1: Не придется больше ходить на работу.
0: Я буду ржать, когда ты рванешься своими...
2: Fantasy.
5: Ключевую роль в сайте охоте на...
4: Gay.
5: Сыграл упоминавшийся...
1: Он все время будет это делать?
2: Deep Dark Fantasy.
5: В 1692 году после эпидемии...
2: Don't do anal.
5: 150 человек были осуждены и 20... казнены за колдовство. Это так, к слову.
1: Игорь, а он точно сможет довести нас прямо до кратера? Или нам придется потом пешком добираться?
3: Он еще в стадии...
2: Penetration.
3: Но уже того, что есть, должно хватить. Во всяком случае, надеюсь.
2: Ой.
3: Проложи маршрут до танцующего
2: льда
3: и составь плейлист на время поездки.
5: Маршрут утвержден.

0: Number 300. И все, что горит, не смыть с ним
1: фингеры
0: и мылом с нашим
2: ass.
1: Ведь мы suck dick
0: для того, чтобы
1: fucking coming.
0: Мы
1: suck some dick
0: для того, чтобы
1: fucking coming.

0: Полистаю нет, посмотрю. Spanking.
1: Что меняет все? О! Позову из нижней.
2: Full master.
1: Что стучит?
2: Иди.
3: Fuck you!
1: 5 минут. Сижу, думаю, но опять ничего не придумаю. Я.
2: Boy next door.
1: Я.
2: Swallow cup.
1: Я.
2: Do you like what you see?
3: Brody suck dick.
2: Fifteen ass fucking D.
3: Website.
2: Brody suck dick.

0: совсем один, когда открыл бой. Твой домой стоял хозяин,
1: азиан.
0: Он выпрыгнул меня, он сказал, теперь ты твердым будто был
2: твой. Подмету один пол, как покрой. Я им помогал, как мог.
0: Fisting.

0: послан нам я на них. Ты приготовила
1: Dungeon, they come.
0: Ты хочешь ночью,
1: do anal.
0: Но я бы лучше царак.

0: Do it.
1: Тебя
0: спанкинг.
1: Тебя
2: фистинг.
1: Гладкий.
3: Leatherhead.
1: Мы вошли за него.
2: Door.
1: Мы специально прогуляли.
2: Party.
1: Или как я качали. Ты был сутка.
2: Fucking coming.
0: Do it.
1: Ты в порядке. Ты в порядке. Ты в порядке.
0: Do it.
1: Ты в порядке. Ты в порядке. Ты в порядке.
0: Do it.
1: Ты в порядке.

0: master.
1: Seamen are coming.
2: Живым.
3: Пусть небеса для
0: yes.
3: разгонят.
0: Fingers.
3: Пусть в небесах свободная.
0: My love.

0: Так, Дэн.
1: С детства не умел, видимо, такой.
0: Данжин.
1: Мой удел. А...
0: Dark ass.
1: Да что?
0: Dark ass.
1: Вечно мне лгала. И меня никогда...

0: don't do anal. Dick. Ass.
1: Направлю взор, может она ждет.
2: Fuck you.
1: Это вздор, не сдав дикий.
0: Come.
1: Брошусь в... Это моей...
0: Anal.
1: Заключительный...
3: Pablo.
0: Suck your dick.
2: Please.
0: Come. Stick finger.

horny dick. Круговорот. Сегодня унесет от бесконечных дней. И даже Master. Swallow.

0: пускай нам будет
1: подлечь.
0: Как иногда все нужно поменять.
2: I'd be right happy to.
3: Fancy my car.
0: Что было между нами?
3: Boy next door.
0: Вечерная.
3: Duane
4: O'Fox.
3: Stick finger in my ass. I'm fucking coming.

0: Где ты?
1: Летер.
2: А, так, пацаны.
3: As we can.
2: Такая только у меня и у
3: Алисы.
4: Вы готовы, дети?
3: Yes.

0: все есть, и честь, и даже крики. Персональный папа мне выделил.
1: Гей-бой.
0: А что имею?
1: Да, да.

0: Do it.
1: Где ты
2: спёр?
1: А, так, пацаны.
0: As we can.
1: Такая только у меня и у Алисы.
3: Мы готовы, дети!
0: Yes.

I don't do anal. You know I don't do anal. You know I don't do anal. Я напьюсь, я семена напьюсь, я так хочу. Finger stick.

0: боль. Это
1: Dark Fantasy.
0: За вами
2: The Semen
0: Oil. Ношу
1: Next Door
0: под губою.
1: Бой
0: с тенью.
1: Бой
0: с тенью. Или игра с самим собою.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой. Нужен
1: Fisting.
0: Бой. Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Fisting.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Да.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен Fisting.
0: Бой.
1: Hey, no.
0: Can't see
2: the semen.
0: Like, see.

0: сироп, кабина, все будет красивенно. Люблю семена, люблю семена. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортах и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MX-13. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортах и сланцах. Таблетки Семена. Не певцы, а он похож на Семена. Обещаю, не
1: пусть
0: я на фоне играет кристин. Вспоминает
1: Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point. Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point.
0: Да. Нужен
1: Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point. Point, point.
0: Нужен
1: Fisting Point.
0: Да.
1: Нужен Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point. Fisting Point.
0: Да.
1: Нужен Fisting Point.
0: Да.
1: Нужен Fisting Point.
0: Да.
1: Нужен Fisting Point.
0: Да. Да. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MX-13. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MX-13. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MX-13. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MX-13. Фоне играет кристин. Фоне играет кристин. На фоне играет кристин. Вспоминает
1: Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point. Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point.
0: Да.
1: Нужен Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point. Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point.
0: Да.
1: Нужен
0: Fisting
1: Point.

0: Где под крики химия?
1: Boy next door.
0: Люцифер, управляй полетом.
2: The semen. The semen.
0: Так давай.
1: Darkhold.
0: Играй.
3: Dungeon master.
0: Своих

0: войны.
1: О, Данжин.
0: Пусть прибудет свой благодать. Наши павшие. Наши...
2: So horny.
0: Небесные.
3: Gary.
0: Так давай!
1: Dark Hole.
0: Играй!
1: Dungeon Master.

0: Schluss bei Next Door. Calling.
1: Успехи в делах, семья и
0: учили раны.
1: Семена.
0: Не будили звездные дожди.
2: What the hell are you two doing?
0: И превратились в виражи.
3: Form and tar.

0: Ну вошли за него в специально прогуляли. Или как я качали, ты был сутка.
1: Fucking coming.
0: Ты в порядке, ты в порядке, ты в порядке.
2: Do it.
0: Ты в порядке, ты в порядке, ты в порядке.
2: Do it.
0: Ты в порядке.

0: Yeah.
1: Suck some dick.
0: Van. Вон обращаться.
1: Целый.
0: Наш последний.
1: Coming.
0: Смерть.
1: Любви.

0: Знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Из всех самых
1: so horny.
0: Это правда. Но судьба тебе подарила
1: Dungeon Master.
0: Может, пожалеет, да и хуй с ним. Я ж
1: Boy next door.
0: Надо
2: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: теперь
1: гей веб-сайт.
0: Зажигалки,
1: стрелейно, лейтекс,
0: палки цедят из бокалов, алка не кончат, как
1: бой next door,
0: калки.

0: не унести на костях. Весь мир удвоит, но временно вернет назад.
1: Я попадаю, всякий раз выдумывал, пока умники сотни версий, куда я делся, исчезну, резко вернусь к тебе. Я не собираюсь тут мериться хуем.

0: надо.
1: Все будет просто.
0: Каст.
1: Упадет.
2: Really?
1: Уронит.
0: Warning, man.
1: На перекрестках.
0: Warning, man.
1: Нас не догонит. Не.
0: Lube it up.
1: И мне понятно. Только без.
0: Love.
1: Только не мимо. Лучше.
0: Ass.
1: Но не обратно. Только.
0: Stick finger. Stick finger.

0: Leatherhead.
1: Начал возлобить.
2: Some dick.
1: Ты отличался.
3: Penetration.
4: Billy Harrington.
1: Не сочти за.
2: Swallow. Dick.
3: My ass.
1: Дрожит.
4: От. Spanking.
1: Такой. Вот так он.
3: Fisting.
4: Ass. Наш. Billy Harrington.
1: И никуда не убежит. Никакой. А как он.
3: Swallow. Calm.
4: Наш. Billy Harrington.
1: И.
3: Fucking. Dungeon.

0: do anal fucking deep.
1: Когда затронут мирный
0: sex.
1: И бьется против
0: penetration.
2: Billy Harrington.
1: И против
2: Billy Harrington.
0: Penetration.
1: Кто победит, идет
0: 300
1: век.
0: Fisting anal.
1: Человек. Но все спокойны, если мирный
2: Billy Harrington
1: контролирует
0: coming my ass
1: горит от
2: spanking
1: такой вот так он
0: fisting
2: ass Billy Harrington
1: и никуда не улетит никакой а как он
0: swallow come
2: Billy Harrington
0: и fucking dungeon

0: выводится супер.
1: Мясо.
2: Яйца.
0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go.
1: Ass.
3: Горит от
2: спанкинг.
3: Такой, вот так он.
1: Фистинг.
2: Ass. Билли Харрингтон.
3: И никуда не улетит. Никакой, а как он.
1: Swallow calm.
2: Билли Харрингтон.
3: И
1: fucking dungeon.
3: Покой. Вот так он.
1: Фистинг.
2: Ass. Билли Харрингтон.
3: А как он.
1: Swallow calm.
2: Билли Харрингтон.
1: Fucking dungeon.
3: Fucking dungeon.

0: На асфальте белом
1: семен.
0: Слово
2: мастер.
0: Хватит лжи и хватит боли. Отпусти себя на
2: гей-вебсайт.
0: Я рисую белым
1: семен.
0: Все, что так давно хотела.
2: Fisting ass. $300. Anal.

0: За голубую do anal. Разукрасть цветами
1: Данжели.
0: Сахарный человек. Ты мой билет на
2: gay party.
0: Вся моя жизнь это
2: suction.
1: Fisting.
0: Раздую фрагменты.
3: У тебя через два дня день рождения, мы
1: Master.
3: Вот задумались серьезно над тем, что бы тебе подарить. Может быть, я не знаю, может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
2: Billy.
4: Не, мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
2: Gay party sex.
3: А что ты хочешь?
2: Billy.
4: Я хочу...
1: Fingering.

0: finger in my ass.
1: Хочу.
0: Latex
1: пистолет иметь.
0: Latex
1: пистолет.
0: Latex
1: пистолет.
0: Finger in my ass.
1: Хочу.
0: Latex
1: пистолет иметь.
0: Come ass.

Anal. Что такое хорошо, что такое плохо? Я тебе не расскажу, сам не знаю толком. Что такое хорошо, что такое плохо? Если честно, не

0: got a fat cock.
1: Ну а теперь дом закрыта. Давай ищи выход. Я не хочу тебя понимать.
0: That turns me on.
1: А я в ответ.
2: Come back here, guys.
1: Попалит заживет, попалит и пройдет. Эй, вот увидишь, пройдет.

0: Втекай, в подворотне нас ждет.
1: Да, да.
0: Хочет нас посадить на
2: дик.
0: Пусть уже решили свой ком. Машины в
1: эск
0: и все гангстеры.
2: Do anal.
0: Остались только мы на
2: Bondage Gay Website.
0: Парочка простых и молодых.
2: Так, так.

0: А вторая в... Boy next door.
1: Третья это все твои...
0: Gay website.
2: You pull up our pants.
0: Четвертая причина это... Bondage.

0: кину
1: Мастер.
2: Фэт Кок.
0: Холодный на скамейке.
2: А бой next door.
0: Без суеты. Братва, прикинь.
1: Come and may know.
0: Хлопочет, кружится.
1: I come.
0: Дождем смывает все, что было. А наши
2: семен
0: навсегда надежно
1: Dungeon
0: схоронила. Какая
1: Fisting
0: лагеря.

0: Master. Присланием наказанием. Нам это Dungeon. Словно с ней краткосрочной. Do anal.
1: Одень и той свой наряд. И семен
2: желтых и багряных.
0: И снова наш Gateboy. Отряд.
2: От этой осени чуть
0: coming.

0: спутались плащи. А где-то под гармошку остынет от жары. Родные соберут тушку и на поспешат, не нарушая
1: penetration.
0: А мы будем просто осознавая безысходность, какая
1: fisting
0: в лагерях.

0: Beautiful master.
1: Ролик не мое. Смотрите-ка, меня даже
0: Come.
1: Почти не берет. Пора домой.
0: Gay party?
1: Не льет кто-то.
0: Swallow.

0: песня про Brawl Stars.
1: Suck, suck, suck.
2: Van, that cock.
3: Мне не надо.
4: Suck some dick.
3: У меня есть
2: fisting anal.
3: А не знаю, что я...

летел на битке. Пока еще не вымер, не кадрил всех этих. У меня дик, anal. Доказал, что я не ржаль. Все знают и нет, и снова мимо. Тебя как коль приму.

чтобы провести решить. Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели, изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать.

0: Дальше спать еще дня на три. Во вторникам, четвергам или суббот будет приезжать или вместо себя присылать. Знаешь, сейчас для меня это абсолютно не важно. Я просто жду, когда уже они тебя.
1: Знаешь, когда меня развяжут, я выкурю 5 в одну затяжку сразу же. Когда они меня развяжут, я буду ходить под вольяж.

0: Ну верно.
1: Да они, они все думают, что ты скинь. Господи, боже мой. Ты их провел, шеф. Ты их всех провел. Что два таких парня, как мы, делаем в этом данжене. Надо выбираться отсюда. Я там буду прежде, чем эти разберутся, что...

0: suck a dick.
1: Anal.
2: Йод. Это мой
0: шен.
2: Твою дуду вижу в свете огней.
1: Фестималь.
2: И я танцую с ней. Детка,
1: отдыхай.
2: Сам я не свой. Будь отдернул, кто сзади фингер мой.

Это мой шин. Творю духи, вижу в свете огней. Бакумалки, я танцую с ней. Детка, ахмед, сам я один свой. Будто дернул кто, сзади тунер мой. Моя камера поймала сцен. Кадр не застыла, ты будто гей.

0: Идет бит, это мой щит. Твою душу вижу в свете огней.
1: Без дыма
0: и я танцую с ней. Где-то ангел, там я не свой. Будто дернул кто, сзади дует мой.

Фенди, с кромбом, станет тебе гробом, если фисты, то мы фисты громко. Я просто тут это бокс, оп, танцуй, но это не боксер. Забудешь, как выглядит, но потом улетишь на небо. Я просто тут это бокс.

0: Horn, это Angel Math.
1: Молодым, и то, что дарит он тебе.
0: 300 bucks.
1: И то, что
2: big fat cock.
1: Давно уже.
2: Your ass.
0: Suck my dick.
1: Мои лучшие друзья тебе, наверное.
0: Fucking deep.
1: А как же я?

0: будет только одно знамя развиваться. Знамя
1: fisting,
0: знамя
1: spanking,
0: знамя
2: structure.
0: И это знамя, на нем будет написано
1: гачи-мучи
0: общество.

0: gay website.
1: В моем телефоне меня найдут, когда придут.
0: Boy next door.
1: И первым с утра накормит ладони твои.
0: Stick your finger in my ass.

0: нам будет полегче. Но иногда все нужно поменять.
1: I'd be right happy to.
2: Fancy my car.
0: Fuck you!
2: Boy next door.
0: Вечерный...
2: Do ain't no fun.
3: What?
2: Stick finger in my ass. A fucking cunt.

0: нужно было.
1: А, ну понятно. Так, ну что, сколько стоит?
2: Fisting is 300 bucks.
0: 300 баксов он хочет.
1: 30, да?
0: 300.
1: Сколько? Ты чего? Да я в Питере за эти деньги могу новую машину купить! Это что за...

потерялся, взял его за бокал. Кубок мира. Ну что осталось, ирония. Боев нет, зато остались. Чка горела, не потушил. Теперь мы такая.

0: Итак, далее в программе. Алежау Гонсалес
1: Гачауш
0: с песней. Вы сами знаете, с какой песней. Встречаем!

0: все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
1: Fat cock.
2: Таким огромным, огромным.
1: Fat cock.
0: Положить голову на мягкую.
2: Ass.
0: Переваривай. Обязательно.
1: The semen.
0: Холодненько, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть
3: Dungeon.
0: Дикторый кот.
1: Word around the office is you've got a fat cock.
0: Покрытый полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
1: запах,
0: чтобы никто не знал, чтобы был, но перебор. Встречать тех пор.

0: Soulful Master.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам у вас есть? Какие проблемы, но на будет бардак. Бредят, не хотят работать.

0: Поверьте мне, у вас все есть.
1: You know I don't do anal.
0: А то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
2: Dungeon
0: назад. Сами будем мы решать, где
1: suck dick. Anal.
0: Давай толпуем.
2: Fisting.
0: Тут же появилась
2: long latex glove. Fisting is 300 bucks.
0: I'm done.

0: Больше потребностей в нем нет большой лишь.
1: Dungeons.
0: Старых.
1: Do they know?
0: Все поголовно предать.

0: Ну что ты, прийти?
1: The semen.
0: Залито в груди. Не можешь ни...
2: Swallow.
0: Ни...
2: Stick.
0: Сука,
2: как
0: хочется...
2: Dick.
0: Дарил Slash. Столько добра. Валил
2: Vano.
0: Столько бабла. Ты думал...
2: Oh.

0: Ничего потерпеть, брок. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый
1: Big Mad Cock.

0: все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
1: Fat cock.
2: Таким огромным, огромным.
1: Fat cock.
0: Положит голову на мягкую.
2: Ass.
0: Переваривает. Обязательно.
1: The semen.
0: Холодненько, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
1: Word around the office is you've got a fat cock.
0: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
1: запал,
0: чтобы никто не знал, чтобы был, но перебор.
2: Включать
0: тех пор.

0: Soul Master.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам у вас сисек? Проблема, но наводит бардак. Бредят, не хотят работать.

Поверьте мне, у вас все есть. You know I don't do anal. На то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась. Смотрите, Данжин назад. Сами будем решать, где suck dick anal. Давай толпуем. Fisting. Тут же появилась long latex glove. Fisting is $300.

0: изобрели искусственный секс. Больше потребностей в нем нет, большой лишь
1: Dungeon
0: старых
1: Duano.

0: That's amazing.
1: Thank you, sir.
2: Это
3: Семен.
2: Словно магнит. Он меня с тебя
0: поймет.
2: Выйди в окно или слышишь?
0: Swallow my cum.
2: Но мне, пожалуйста, не снись.
3: Семен.
0: Дик. Бой. Дик. Бой. Dick.

0: Nike.
1: Тут крепко держит Ramos. А местный не любит играть и не умеет лепить снежную. С пятаками будет жопа. Уехал бой next door туда, где гэмор джоба. Я синий, как медный купорус, куда синее, чем аватар. Какой еще путь? Я будто в лодке качаюсь, петляя путями. Бандыч. Руку новогоднюю, но подскользнувшись, падая нырнуть, умудрился головой на холодный. И так уснуть, и снежная

0: 15 bucks.
1: Что же теперь скажут люди? Навеки разбито.
0: Gay website.
1: Что с нами будет? Я полюбила.
0: Full master.
1: Но он не
0: coming in my ass.

0: каждый день замыкаюсь
1: Bondage.
0: Let's celebrate. В черепной
1: Dungeon.
0: На парни. И в безнадежной пробке я себя нигде не...
1: Fisting.
2: Suck dick.
3: Oral cum shot.
0: В ледяном подъезде мой никуда не езди, а мне так хочется быть, знать, что я кому-нибудь не... Я всегда испытываю, там, где я могу
1: do this thing.

0: I'm so horny.
1: Если захочу.
0: Do anal.
1: Детка.
2: Fisting is 300.
1: Детка, я не дам тебе.
2: Latex.
1: Максимум, что это
0: дик.
1: Может быть чуть.
0: Semen.
1: Если ты это заслужишь.
0: Fucking bitch.

0: песни.
1: Я верю в роман, возвращение тепла, пепла.
2: Давно
1: только песни.
2: Anal finger.
3: Круче.
4: Нет.
2: Bad cock.
4: Круче.
2: Anal finger.
4: Нет.
2: Bad cock. Anal finger.
4: Нет.
2: Bad cock. Anal finger.
3: Маленький красивый.
2: Bad cock.
3: Большой и милый.
2: Anal finger.
3: Он крутой.
2: Bad cock.
3: Вообще крутой.
2: Anal finger. Bad cock. Bad cock. Bad cock. Bad cock.

0: Stick finger.
1: Внутрь моя мама говорила.
2: What the hell are you two doing?
1: Раскопай сам себе.
0: Dungeon.
1: Ведь у нету. Не прошло пяти минут, как я. Ведь мне не похуй.
0: I'm so horny.
1: Прячу
0: семен. Latex glove.
1: Я трахал.
0: Ровно 100 fucking times.

0: У тебя нету
1: семена.
0: Пенис тоже.
2: Больно, не грустил. Значит, есть куда расти. Заданим.
3: Play with Zach.
1: The semen
2: Putin.
1: The semen
2: Putin.
4: Gotcha. Party.
5: Gotcha.
4: Party.

0: coming.
1: Так рано еще не болит. Не кровоточит.
2: Эй, но.
1: Со мной не шути. Я просто хочу, чтобы
2: ты anal.
1: Ты отвезешь меня домой.
3: Семен.
1: Тихо растворится в сумерках моих. Ты не мой.
2: Дик.
1: Не мой.

0: рядом мой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Нося.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачь моя.
1: Скин.
0: За плечами отведи. Не я домой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Нося.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
3: О, oh, come on.

0: Fisting anal.
1: Да! А пожелай ты мне
0: семен.
2: My cum.
1: Да!
0: Пусть... Celebrate and suck some dick.
1: Да! И если...
0: Fisting...
1: Будет круче, чем...
0: Suck dick.
3: We must pull up our pants.
1: Ведь так пера...
3: Pull up our pants.
1: Отпирал...

0: Если честно, я так давно хотел стыкать. И вот, когда у меня появилось я стыкнул от всего своего сердца. Вы только...
1: Billy Harrington.

0: Мать Марти.
1: Ну, ты просто Мартин.
2: My name is Dan, performance artist. In dungeon. The slave.
3: Spanking.

0: start out to see.
1: Я знаю.
2: You like what you see?
1: Не смущайся на стене.
3: The semen.
1: Она осталась от...
0: Master.
1: А помнишь, мы в школе
0: performance artist.
1: Смотрели вместе. Я тебя сыграю, Цоя. Это мой плейлист для
0: Sex.

0: анекдоте. Че ты косишься на
1: Latex Club? Don't give up, man.
0: Ты против? Сядь, сядь мне на лякак. Сядь, сядь мне на лякак.
1: Нико, Нико.
2: Ты мне оставил
1: Данжин
2: Лилипутские дикпики. Кидал подборку из
1: Вебсайт.
2: Да, вот сегодня
1: Ask.
2: Лично я буду черным.
1: Oh, да.

0: Как?
1: Master Band. Всегда должны быть Orny.
2: Я оттолкнусь от... Начать!
3: Освобожусь от...
2: Fucking slaves!
3: Хочу, чтоб...
1: Fisting

0: Натер с ладошек.
1: Six hot loads.
0: Смешал.
2: The semen.
3: Swallow.
0: Вроде не навоз.
3: Full master.
0: Дунул.
3: Two fat cocks.
0: Ну что могу сказать?
3: Oh yeah. Do anal.
0: Да повеселей. А так сидим, глядим.
3: Next door.

0: кто-то на фоне. Но мы в ответку зажжут из налива. Закинуло 8 литров
1: семена.
0: Ну что могу сказать?
2: Oh yeah. Do anal.
0: Да повеселее. А так сидим, глядим
2: next door.

0: on a get. Corono, les sonova.
1: Two Blackhawks.
0: С него поймали. Опять прогнали.
1: Six hot loads. Fisting.
0: Аж до слез. Ну что могу сказать?
2: Oh yeah.

0: suck dick.
1: Не зовешь.
0: Don't do anal.
1: Меня по вечерам.
0: Gay dungeon.
1: Не ждешь.
0: I'm so horny.

0: Don't do anal.
1: Меня по вечерам
0: в gay dungeon
1: не ждешь.
0: I'm so horny.
1: И ты все знаешь сам.
2: Семена.
1: Хочешь?

0: sperm.
1: The semen.
0: Cock loop. I come.
2: Я хочу еще. Все твои
0: покои,
2: это бы ни о чем.
0: Я
2: закрываю, вот я закрываю счет.
3: Хочет.

0: именно.
1: Все будет просто.
2: God.
1: Упадет.
3: Really?
1: Уронит.
2: Warning, man.
1: На перекрестках.
2: Warning, man.
1: Нас не догонит.
2: Lube it up.
1: И мне понятно. Только без.
2: Love.
1: Только не мимо. Лучше.
2: Ass.
1: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger it.

Мальчики лав, пацаны меняют кузы у черных. Наши везде, наши в... Сложно убить тех, кто уже взрывают тех, кого нет с нами. Те, кто на нас половину закроют или завалят. Мама улица, папа спорт. Подо мной

0: next door.
1: Full mask up. Do fisting. Gay bag. Horny dicks. Full mask up.
0: Penis boy next door.
1: Full mask up. Do fisting. Gay bag. Horny dicks.
2: Ты красивая, как хочу
3: swallow cock.
2: В твоей голове
3: fat cock.
2: Мои просто
3: boy next door.
2: Ты же знаешь,
3: this thing
2: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
3: latex cock.
2: Просто поцеловал. Ты красивая, как ну а я просто
3: у
2: меня
3: 300 bucks.
2: Макдональдс тоже. Ты же знаешь, мы не берем назад. Так что наши
3: dark fantasy.
2: Это навсегда.
3: Anal.
2: Fuck меня каждый день.
3: Latex glove.
2: На моих руках. Ты же знаешь.
3: My name is Van.

0: ass.
1: Dungeon master. Performance artist.
2: Coming.
3: Да, просто делаю ты реальный
1: dungeon.
4: Та

0: Мир
1: видения
0: полон сериалов. Бывает, что включишь там реклама, а через минуту
1: Latex.
0: Коленей. И это совсем не
1: Bondage.
0: Экстрасенс
1: Cyst.
0: Людей.
1: Latex.
0: Сам

0: не помогли.
1: Latex.
0: Олени в финале.
1: Darkholm.
0: Потерпел поражение, наделала очень много шумихи, победок.
1: For master.

0: любишь...
1: My fat cock.
2: Oh, shit, I'm sorry.
0: А ты не любишь, но и... Могу...
1: Suck dick.
0: То, что нельзя. То, что нельзя.
1: Your ass.
2: Suck dick. Suck dick.

0: dog.
1: Let's go. Меня зовут Фран.
2: Ну а я
1: в туалете не
2: мы идем в садик.
1: Вижу. Let's go.

0: на гей парти. Свалососы, век вам наших бзимен не видать. А мы все дальше.
1: Don't stop. 15
2: seconds.

0: приходил
1: Darkholm Farm.
0: И он начинал
1: фокать.
0: И через час становилось
1: better.
0: Спадали пол, смягчались
1: leather.
0: Он больше не казался сирым, отчетливее делался
1: finger.
0: Он шел на
1: party
0: и фокать.

0: А может, не знаю, он был аббатом,
1: фокером,
0: братом, но только была рядом с ним ты.
1: Dark,
0: никогда и дни, когда
1: сяк,
0: и так у
1: Дарком
0: обитал,
1: Tom's marks the finger,
0: и спасал их всех, заслонял их с собой.

0: Interesting.
1: И вот пробилась. Hey, no. Однажды Darkhold? Не смогла Great. Согреться. До увидеть из
2: Dungeon.
1: И белых акаций не смогла
2: Amazing.
1: Подняться.
0: Darkhold?
1: Сидел у Whoa. Постели, и его волосы
3: сели.
1: Он держал и говорил,
2: okay.
1: Ну что ж ты,
2: Mark.
1: Ну что же ты,
2: милый?
1: Тихо ему отвечал. Возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем
2: песни.
1: И странные длинные тексты. И

0: Assisting boy next door.
1: Если бы ты знал,
0: boy,
1: тоску,
0: finger in my ass. Next door,
1: безымянный
0: finger, fisting ass,
1: только я твой
0: dick and see.

0: поменять данжин. И все станет напрасным. Блин. Розовые глазки вдруг наполнятся красным. И наш прежний бандаж под нётом.
1: Никто никогда.
0: Наши фингеры заледенеют.
2: Впереди. Fucking DNA, no.